Если мы поедем в Москву, там царь, Бог лежит там в мавзолее. Я там недалеко был, но не заходил туда. Если там в Мекку поедем, тоже там Бог лежит. А нашего Господа нет могилы. Почему? Он воскрес. И был пустой гроб. И мы хотели сыграть псалом «Он жив».